जय जगन्नाथ।

как говорят веды, есть три способа удовлетворять все наши желания. Мантра, тантра, янтра. Вот три названия существуют. Мантра – это обращение. Просто обращайтесь и получаете. Ну вот обращайтесь к матери, ребенок. Дай то. Или папа, мама, дайте это. И они делают это. Вот все просто. Мантра называется. Мантра – это звуковое обращение. Но это работает только тогда, когда у вас есть взаимоотношения глубокие. Достаточно просто обратиться, и вы получаете. Но если ребенок обращается к матери, к отцу, хочу есть, немедленно получает все. Одежду, пожалуйста, в школу, пожалуйста. Они его обеспечивают. Все, что нужно, дорогой мой, для тебя. Что это? Это самые глубокие родственные отношения. Мантра работает, видите? Точно так же с высшими силами. Если есть такие отношения, вы можете просто мантру произносить, и все. Это будет работать. Ну, а если нет отношений, ну, тогда тантра. Тантрический способ означает поклонение, служение. Через служение и поклонение, и почтение, и уважение ты можешь получить желаемое. Отношений нет, но я говорю, но мне вот, я бедствую. Я бедный человек, а вы богатый человек, помогите мне. Хорошо, я помогу тебе, вот работа есть. Выходи на работу, трудись, я тебе буду оплачивать. Вот каждый день такую сумму договорились, есть договор, все, работай и получай. Работай и получай, работай. Тантрический способ. Здесь тоже есть отношения. Деловые отношения, основанные на договорах, законах каких-то. Если я приступаю эти законы, я теряю работу. Но если этот способ тоже не работает, ну не могу я смириться, знаете, на кого-то работать. Ну не нравится мне еще такой подход в жизни, но почему-то же на кого-то вообще работать. Я хочу быть свободным человеком, но отношений у меня нет ни с кем. Я ненавижу этих богатых, я презираю бедных. И сам я непонятно кто, и себя тоже презираю, потому что я никто. И как же мне стать человеком? А есть еще янтра, оказывается. Янтра означает машина. Я могу создать какую-то машину, механизм, без всяких отношений управлять механизмом. Например, грубый пример, ну, распространенный пример. Оружие – это машина, янтра. Я беру деньги, и все, и вы даете деньги, все просто. Не нужно никаких отношений, янтра есть. Попробуйте не дать деньги. Ну, конечно, вы можете это выбрать, это же ваша проблема, не моя. Янтра означает наука, техника, оружие, конечно же, безусловно, чтобы управлять и получать желаемое, доминировать, не имея отношений. Если даже ненавидим друг друга, вы все равно сделаете, как я хочу, если у меня есть оружие или власть. И я рассмотрю вас тоже как янтру, как машину, я могу вас эксплуатировать. Тоже янтра. И вот три способа. Любовь, служение, честный труд и преступная деятельность получится. Мантра, тантра, янтра. Сейчас, в наше время, мантра утрачена. Конечно, мы говорим о мантрах. К концу беседы обычно мы приводим к этим моментам. Но немногие люди могут понять, как этим пользоваться сейчас. Они говорят, это что, молитва? Возможно, молитва, да? А как? Ну, молитва, вот как? Ну, я вот прошу иногда и молюсь. Какую молитву мне посоветуете? Что мне нужно? Нет, никакую молитву. Вы должны отношения развивать. Молитва – это отношение, это не просто текст какой-то бумажный, нужно произнести, и потом с неба упадет что-то. А если не упадет, то значит, ну, нет Бога, не существует. Отношения. Эти отношения строятся в сердце, не где-то еще. Ни в какой ни конфессии, ни в каких-то еще местах. В сердце это существует. Вот там и начинается счастье. Именно вот в этом месте, это обиталище счастья, сердце человека говорится, потому что он человек разумный. Homo sapiens. А разум означает, он может обнаружить, найти это счастье. Тонкий разум, тонкий вкус,

Третий уровень. Мана. Мана означает ум. Мана мая. Это такие для окружающих зануды. Такие теоретики умственные. Да? По-другому гьяна. Еще запишите гьяна мая. Уровень знания такого теоретизированного, такие философы кислых щей. Но кислых щей можно не записывать. Философы. Вот я такой был, знаете, в институте, там под коньячок, сырок, лимончик. Вот сидишь там, куришь и вещаешь. И все вещают. И вот пока все вещают, все такие умные, дураки дураками на самом деле. Все полностью на уровне ума, понимаете? Но это, говорит, теория, нет, а я думаю, вот такая, четвертый фильм это смотрел, там, человек Ливингстон, Стоун, там. А вот это там Алиса в стране чудес, зеркало, там все тра. Вау, все такие умные. Думаю, что он говорит, фиг его поймет. А он тебя не понимает, никто никого не понимает. И вот людей тянет на все эти философские изыскания. Они любят то туда, в такой походить кружок, то такую-то книжку почитать, знаете, а это не так, есть космос, в космосе там так, это такие энергии, это сюда-туда перетекает. То есть они живут так же, как и мы все, понимаете, но они такие умные, и для них все остальные мир дураки. Спортсмены – это вообще дебилоиды, понимаете. Просто, но, смотрите, какой интересный момент. Тот, кто на уровне анумаи, чем он может наслаждаться? Только едой, все остальное мертво. На уровне пранамая может наслаждаться едой? Может. Иногда, фиг с ним, да? Ну, давай, потом побегаем, правильно? То есть у него уже есть и вкус еды, правильно? И вкус побегать, правильно? А на уровне ума может вкус поесть? Видите, понятие счастья расширяется. Там, если ему женщина попадется на уровне праны Майленмэ, она заснет там конкретно. Я по себе это помню. Красивая девчонка, но на уровне праны Майя, а ты это все ей вещи. А он тебя сидит, слушай, Склифосовский, все, можешь, хватит, а? Ну вот, думаешь, ну смотри, какой мир, ты знаешь, там есть такие энергии, там, какие энергии-то, господи, да? Давай, наливай. И так такие люди постоянно всех допекают, беспокоят. Им трудно исполнять долг даже. Они все там летают в мечтах. Они все там выдумывают, у них там мечты. А вот эта вот простая жизнь, что-то сделать конкретно, это они себе 1000 очков приписывают за одну идею, понимаете? Им говорят, да ты просто работу выполни, потом мечтай. Ты не понимаешь, что ты земно так мыслишь? Посмотри, мы сейчас плевать на долги, мы сейчас вот это сделаем. И вот там у нас уже все идут туда, те идут туда, и тут уже нам придет прибыль. А потом, когда это, даже если начнет делать, это бросит, потому что дальше будет думать. Мечтатели такие, философы. И это все туда относится, 90% вообще философов. То есть сейчас у вас меняется, я их не критикую. Просто когда мы пройдем все уровни, вы поймете, что есть настоящие философы. Но они не на уровне гьяна майя. Эти что-то выдумывают. Первичен стул или... Как это же у Канта? Это кандидатский минимум как сдал. Стул или то, что мы думаем, что есть стул. И там же цел стул, стул. Не тот стул, что стул, а вот тот стул, что вот я на чем я сижу, понимаете? И есть одна вещь, пометьте себе, что те, кто на уровне ума находится... Это эгоистическое сознание. Это тоже эгоистическое сознание, как и в тех двух случаях. Очень важный термин. Почему? Почему так важно понять, что это люди на эгоистическом уровне сознания? Скажите мне. Потому что вы с ними не договоритесь, пока дашь на дашь не сделаете. Понятно? Даже не думайте.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты.

повернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Хорошо, еще какие варианты викармы могут быть в греховной деятельности?
1: Причем ты характер, может, когда ты осуждаешь, негативно мыслишь, там, зависит.
0: Интересно, когда ты причиняешь насилие другим? Да. Смотрите, вот викарма говорится, это то, когда ты причиняешь насилие другим. А как кто думает, у нас вот в нашем теле с вами есть один орган, у каждого из нас, которым мы больше всего в этом мире причиняем насилие. Как думаете, что это за орган?
1: Язык.
0: А, кто сказал язык? Да, спасибо. Почему? Почему язык?
2: Потому что с него слетают у нас такие радости, они могут просто убить, разрушить все.
0: А, интересно, смотрите, да, веды говорят, первое, это то, что мы иногда говорим так.

0: такие вещи, которыми причиняем ненужную боль другим людям. И вот говорится, что ни одна вот эта боль другого человека, она никогда не останется, ну, неотвеченной. То есть мы... Вообще, то есть интересно, представляете, есть такой факт, что в этом мире мы не способны испытать той боли, которую когда-либо не причинили другим. Представляете? То есть если мы испытываем какую-то боль, вот можете сразу себе понять, что я когда-то такую же боль причинил другому. Кому-то другому. Не обязательно сейчас, может быть, когда-то гораздо раньше, когда я даже не помню. Кстати, а кто знает, почему мы не помним свою прошлую жизнь? Возникал такой вопрос?
1: Что был новый опыт?
2: Чтобы было легче.
0: Чтобы было.
2: Потому что человек будет мстить, и все превратится. Ну, то есть человек, например, узнает, что в прошлой жизни он убил меня, или сделал мне больно, или там убил моего ребенка, вот такое, да? И он начинает встретить эту душу, начинает, может, против нее действовать. То есть не будет развития, может, так.
0: Интересно, да. Хорошо. А кто хотел бы знать свою прошлую жизнь? Поднимите руку. Расскажу, есть одна женщина в этом мире, которая очень детально вспомнила свою прошлую жизнь. И она не одна на самом деле, просто ее пример для меня очень яркий. И она вспоминала свою жизнь, свою прошлую жизнь с самого детства. У нее возникали какие-то картинки, она что-то рисовала, там, даже там что-то вспоминала. И лет примерно в 60 она вспомнила до конца. То есть это было ее хобби всю жизнь. И она поехала в тот город, где она жила в прошлой жизни. Она туда приехала, она нашла вот этот разрушенный дом, где она жила, узнала, где сейчас живут ее дети из прошлой жизни. И она пришла, или она позвонила и сказала: «Здравствуйте, я в прошлой жизни была вашей мамой». Как вы думаете, какая была реакция этих детей? Они сказали: «И что теперь будем делать?» Смотрите, веды объясняют, что мы не помним свои прошлые жизни, потому что это для того, чтобы нам было проще жить. Потому что если бы у нас еще... Проблем хватает в жизни или нет? Хватает, да, у всех? А вот представьте, к этим проблемам добавились еще те проблемы, которые там были. Потому что если мы пришли уже в этот мир, это означает, проблемы были. Означает, ну, не святой, значит, был, то есть все было хорошо там. Ну, как бы, все было нормально, есть набор определенный, есть над чем работать, просто так скажем.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с миром.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: если мы будем говорить просто об уходе за животными, то это также благочестивая деятельность, потому что это живые существа, доверившие нам свою жизнь. То есть мы взяли за них ответственность. Поэтому мы также должны очень хорошо разбираться в уходе за домашними животными. Это очень большая проблема. Потому что сейчас, когда животное перестает давать какой-то плод, корова перестает давать молоко, ее просто на бойню отдают и все. Все, спасибо, от тебя больше пользы нет, под нож. И это очень жестокое обращение с животными. С животными так же трудно, как и с людьми. Они также рождаются, взрослеют, стареют и умирают. И мы берем за них свою ответственность. И это очень серьезная ответственность, это также пожизненная ответственность. И этому также нужно учиться. Сейчас все очень просто. Что между людьми отношения очень просты. Все, мы с тобой не сошлись характерами. Ты не хочешь мне деньги давать, сколько я прошу. До свидания. Вот твои тапочки, уходи. То же самое и с домашними животными. Все, молока больше нет, что-то мало молока, все, вперед на бойню. Съедим тебя. Не можешь молоко давать, будем есть. Если нужно взять и мужа съесть, которого с работы уволили. Все, больше молока от тебя нет. Зарплату больше не приносишь. Так, хотя бы ужин хороший получится. Очень грубое мышление, очень неблагочестивое мышление, поэтому мы должны понимать, что это очень агрессивное сознание сейчас. Очень агрессивное сознание, поэтому человек думающий, человек понимающий, он очень сильно переживает по этому поводу. Поэтому это все разные разделы благочестия. Да. Мы их много перечисляли. По каждому можно было бы говорить довольно долго. У нас времени на это не хватит. Но сам принцип, что это некоторая ответственность, которую мы берем, и ответственность за живые существа – это пожизненная ответственность. Мы не можем просто так решать, кто будет жить, а кто не будет. Это очень суровое мышление, очень грубое мышление. Поэтому благочестивый человек, он по всем направлениям благочестив. То есть благочестие, оно всегда гармонично, оно не по иерархии выстраивается. Благочестие во всех направлениях должно быть. Если я одних люблю, а других ненавижу, я не благочестивый человек. Я должен любить и друзей,
1: и врагов.
0: Ну, друзей-то мы любим, да? Но делает ли нас это благочестивыми? Не делает. Благочестивым человек становится тогда, когда он любит и друзей, и врагов. Поэтому если какая-то часть моего благочестия страдает, понимаете, вот я во всех магазинах этого города не ворую, кроме одного. Понимаете? И с женщинами этого города я тоже не изменяю, кроме одной. То есть, понимаете, если даже в одном месте я не благочестив, то это рушит все мое благочестие. Это все разрушает. Поэтому очень странный мой.

Веры не будет. Или бухгалтер сказал, ну я все переводы правильно сделал, ну один случайно себе на свой счет. Ну один же только. Все уже. Все. Также вот все эти направления благочестия, они все равноценны между собой. Ни в каком не должно быть грязи. То есть если я что-то делаю грязно, все становится грязным.

И даже эта пища может определять, насколько вы сосредоточены. Например, те воины, они были вегетарианцами. Те воины прошлого, арии. Хотя принято считать, что именно мясо дает силу человеку. Беда говорится не мясо, а зерно, зерновые. Силу человеку дают зерновые. Мясо дает силу, но другого качества. И оно действует по-другому, эта сила. Сила, полученная от мяса, затмевает рассудок. И дает силу, проявляется максимально только в агрессии. Это мясная пища. То есть мы сильны, будем в агрессии именно. И затмевает рассудок. Сила, полученная от зерна непосредственно, освященная пища, она дает силу в творчестве и в отдаче энергии. Если задача агрессора захватить, присвоить, отсюда вот эти все эти вещи, когда люди учатся владеть оружием, чтобы что-то захватывать, чем-то владеть. Эта сила, она агрессивна. Например, вы не можете заставить тигра или льва пахать землю. Запрягите, не будет животное, не понимает, что вы захочете от него. Бык делает, он вегетарианец, он отдает энергию. А лев сильнее, но в агрессии. Видите, сила разных направлений, векторов. Зависит от состояния ума, куда сила будет направлена, в чем вы сильны. Нужно решить, в чем вы хотите достичь успеха, в чем вы хотите быть сильными людьми. От этого зависит ваша пища, ваш образ жизни, интоксикации принимать, не принимать и так далее. Это уже решает каждый сам человек. Но это все связано с деятельностью контроля чувств. Это необходимо для того, чтобы пробудить праведные энергии, внутренние энергии. Вот как бы смысл и задача всех этих искусств. Не только боевых искусств, любой деятельности. Это касается любой деятельности. Боевые искусства – это часть профессии воина. Есть профессия учителей, есть профессия бизнесменов, есть рабочие люди. Неважно, но в каждой области задачи те же самые. И воин, ему позволяется жить в роскоши и носить оружие, покрытое золотом. И ходить в золоте тоже позволяется. Почему? Потому что он герой. В любое время суток вы можете сказать ему, он встанет и готов отдать свою жизнь. В любое время суток. Это воин. Он не расположен умирать от старости в постели. Он как раз герой, он вдохновляется этим. Как? Где-то несправедливость, где-то злоупотребление. Я здесь. То, идите сюда. И давайте решим этот вопрос. То есть он руководствуется вот этими праведными энергиями. Когда сам имеет эту энергию, он становится сильным во взаимодействии.

0: Ну, фанатизм, как правило, ну, как правило, возникает как метод, как метод предупредительный выстрел в голову, да, как шутят. Вот. Это предупредительный выстрел человека, потому что ну, как бы фанатизм это означает, что человек внутри уже понимает, что скоро очень сильно, ну, что скоро этот энтузиазм от духовной жизни, либо от какого-то дела, он может угаснуть. Вот. Mm-hmm. И что он начинает делать? Он начинает как бы Ctrl-C, Ctrl-V. То есть он начинает все, что давало ему хорошие эмоции, копировать и вставлять дальше, чтобы не наступил, как бы, чтобы момент, когда этот энтузиазм угасит, он не наступил никогда. Но дело в том, что Кришна, ну, как бы, он же не... Ну, он как бы, он
1: прекрасно... Немножко видит немножко, да?
0: Да, он же не то, что там, он, ну, он прекрасно понимает, что мы пытаемся сделать. И поэтому что он начинает? Да, несмотря на то, что человек фанатик, он все равно теряет счастье внутри. Он как бы теряет отношения с Богом, потому что фанатизм подразумевает, что я кузнец, ну, это односторонние отношения, да? Mm-hmm. Это как, знаете, ну, иногда вот парни завоевывают девушек, да? Там я все равно нравлюсь, я не нравлюсь, завоюю, да? Или как на Кавказе, украду просто. И все. То есть, ну вот так вот, когда это имперсонализм на самом деле. Вот фанатизм это яркое, ну, яркое проявление имперсонализма. Когда нам не интересен вообще, ну, кто на другой стороне провода. Mm-hmm. На другой стороне, не знаю, чёток там или так далее. Нам не интересно, у нас есть как бы эстахановец, у меня там всего лишь 16 кругов, там, допустим, джапа. Или там отче наш. Ну чего, или там чего угодно. Господи, что мне там Бог? Нам читать надо. Да? Прочитаю молитвы, будет счастье, прочитаю, что там Бог, а что Бог, типа, это, что он влияет на это, что ли? Да? Вот это фанатизм, да, когда человек думает, что как бы, а на другом конце это. Или там как этот. Это очень близко с Ницше, да, что Бог мертв. Да? Угу. Очень близко, что. Фанатизм это как бы духовная жизнь для тех людей, у которых Бог умер. Просто. Умер и все. И это фанатизм начинается. Потому что человек уже не чувствует отношений с Богом, он уже не понимает, есть ли он, нету. Ну, потому что уже ну, потерялась ну, первичная чувствительность в отношениях с ним. А дальше уже из-за того, что ну, человек он, ну, не успел ну, этот момент то ли уловить, то ли ну, реально какая-то, ну, как-то внутри ну, более грубая такая, ну, скажем так, жизнь была. И человек ну, не улавливает и начинает уже просто ну, наяривать по-стахановски. Да?
2: А как это исправить?
0: Восстанавливать чувствительность, ну как бы не присматриваться. Не, менять, ну, как бы, я же так... Патанджали в своих йога-сутрах, он сказал очень четко, что йога, ну, никогда, ну, нельзя, как бы, резкости какой-то в йоге допускать. Ну, нужно постепенно. Если что-то менять, то постепенно. Если уже фанатик, то нужно постепенно фанатизм уменьшать. А как это делать? Пытаться общаться с, ну, как-то с разумными людьми, пытаться как-то, ну, какой-то такой фидбэк, да? Ну, какую-то рефлексию по отношению к себе исследовать. Хотя бы по чуть-чуть. Хотя бы по чуть-чуть, чтобы, ну, спрашивать, а я не слишком там перегибаю, там, я не слишком фанатик, там, быть может, об этом, ну, об, ну там, быть может, об, ну, сейчас это неуместно об этом говорить, а может быть так, да? То есть, ну, как-то вот отслеживать себя, плюс пытаться как-то чувствительным становиться. Ну, я думаю, что чувствительность, она и развивается вот этим вот рефлексией от людей. Угу. Вот.
1: Вот это...
0: Да, когда мы смотрим на людей и понимаем, что, ну, что кому нравится, что кому не нравится, да? Вот так вот как-то.

То есть речь. Если речь нам не нравится, все, можно с ума сойти. Можно просто сойти с ума. Поэтому мы должны сначала проверить друг друга на речь. Проверили на речь, если речь нас радует, если можем слушать долго, если там вообще есть чего слушать, то тогда мы можем быть вместе сколько угодно. Неважно, семья это, не семья, но мы можем быть вместе. Любовь приходит и уходит. Видите, между нами нет никакой любви, но мы можем быть вместе, нам интересно. Замечательно, здорово, развлекательно. Мы можем быть вместе, слушай сколько хочешь. Любовь может приходить, может уходить. Главное, это сами взаимоотношения. Любовь это не взаимоотношения. Любовь это эмоциональный фон, это раскраска взаимоотношений. Но сами отношения не сами по себе. То есть отношения это стены, а любовь это обои. Поэтому обои можно переклеивать, там что-то менять. Обои бывают серенькие, бывают разноцветные, в блесках. Может они под покраску. Чего только не бывает. Но сами стены должны быть хорошие. Сам фундамент, эти несущие стены, это стены речи. Потому что мы общаемся на уровне уха и языка, больше ничего нет. А все остальное это уже в принципе не общение. Общение это речь, мы общаемся речью. Мы говорим друг другу, вот эти взаимоотношения. А о речи мы-то и не думаем, поэтому они уходят гулять в парк и молчат. Луна, смотри, луна. Луна. Че луна-то? Луна вам потом не поможет после свадьбы. Луну, что ли, будете звать на помощь? То есть они создали семью на основе ночного молчания при Луне. Как можно 50 лет вместе прожить, если мы просто можем молчать при Луне? Пошли молчать при Луне. А потом уже как-то уже гулять нет смысла уже. Вот она система. Система очень проста. Она понятна, она разумна, она отработана. Она тысячи лет существует, в ней все просто. Нужно как-то говорить об этом время от времени, чтобы понимать, на основе чего мы вообще взаимоотношения это создаем. Так что если сразу все пошло не так, и мы вдруг создали взаимоотношения самым грубым образом, сразу с сожительства, то это большущая проблема, потому что у гражданских отношений очень слабенькая надежда на будущее. Очень слабенькая. Потому что они очень удобные гражданские отношения. В них очень удобно находиться. Почему? Ответственности ноль. Веселье все, а ответственности ноль. Это полное развращение. Особенно мужчина развращается. Потому что ему уже дальше куда-то двигаться просто смысла нет. Веселуха полная, ответственности ноль. Поэтому женщины должны очень точно следовать древнейшему принципу, однозначному принципу, неизменному принципу. Скажем его просто, утром деньги, вечером стулья. То есть сначала в ЗАГС, потом все остальное, без вариантов. Не нравится? Скатертью, дальний путь стелится. Неинтересен он должен быть, этот человек вообще. Потому что ему разговоры с вами неинтересны. Ему интересно другое. Если я тебе интересна как личность, давай годик поговорим. Потом утром деньги, вечером стулья, все как надо. Все по плану. Так и семья сложится. Но ни в коем случае нельзя нарушать этот принцип, потому что это полное развращение взаимоотношений. И в результате сейчас семьи просто перестали создаваться. У нас еще страна более-менее, но в некоторых странах это вообще большая проблема. То есть просто не создаются семьи и все, зачем? И так нормально. Все спокойно, никто никому ничего не должен, живем себе, живем. Всем удобно, все радостные, все довольные. Так что будьте очень аккуратны. Мы попадаем в эту ситуацию гражданских отношений каждый раз и думаем, что потом разберемся. Но потом уже не разберемся, потому что уже не хочется в этом разбираться.

0: сознание.
1: Мы есть это тело, мы есть этот ум, мы есть наши чувства. Это то, что дано нам, это некие оболочки, которые покрывают меня как личность. Потому что личность – душа. Я очень осторожно сейчас делаю это заявление. Очень осторожно. Мудрецы в древних трактатах говорят, что центром личности является духовная вот эта субстанция, которая является источником всего. И она покрыта различными материальными оболочками разного качества, коими мы на самом деле не являемся. Эти оболочки могут быть разного качества. У кого-то эти оболочки более какие-то позитивные, у кого-то менее позитивные. Но в любом случае, как души, мы всегда счастливы. И проактивность – это возможность осознать себя вот в этой вот духовной субстанции, которая на самом деле независима от материи в любых ее проявлениях. Понимаете? Поэтому вершина проактивности – это осознание себя как души. Но мы говорим, что проактивность может проявляться на разных уровнях. Если мы этого не знаем, это означает, что мы неэффективны. Эффективность, она всегда, ну, как бы, соответствует балансу наших результатов и ресурсов, средств, потраченных на достижение или способностей производства результатов. Каждый человек может быть эффективен на своем уровне. Сегодня, например, я сказал «нет» тому человеку, которому я обычно говорил «да», и при этом чувствовал, что меня используют. Это эффективность. Это моя сегодняшняя эффективность. Это успех сегодняшнего дня. И я могу с этим согласиться и быть счастливым с этим. Завтра будут другие задачи, более сложные. Не надо ставить себе задачи, которые по плечу только десятиклассникам, если мы во втором или третьем классе. Потому что есть еще и высшая математика, есть еще и аспирантура, и есть и, там, как бы дальше еще есть возможность получать образование, ученую степень. Если я буду думать, вот я все-таки не профессор, первоклассник думает или второклассник. Зачем? Зачем? Второклассник что делает? Он знает, у него есть точные свои задачи в сфере его влияния. Он знает, что он должен сделать уроки, он даже знает, что должен быть послушным, так сказать,

хорошим позитивным, так сказать, наставлением родителей, он знает, что должен уметь хорошие отношения, то есть преподавателем. Вот и все, и он может быть счастлив. Зачем преподавателю, зачем второкласснику думать о том, что он еще не получил докторскую, или не защитил кандидатскую, или он не поступил даже в аспирантуру? Зачем? Мы можем быть сегодня счастливыми. Главное понять сегодняшние наши обязанности, увидеть сегодняшнюю географию. И сделать шаг, увидеть путь и сделать шаг по этому пути. И все. И мы сегодня должны быть счастливыми. И нам не даются задачи, которые нам не по силам. Эти задачи, которые нам не по силам, мы сами на себя берем. В силу того, что мы пытаемся контролировать этот мир, поддерживать его. Подобно гигантам, знаете, заставив себя не в то положение. Или другая крайность, когда мы стараемся избегать любых задач. Когда мы очень пассивны и инертны. И у нас есть слабость внутренняя. Это вот две крайности. Первая крайность – взвалить на себя очень много. Вторая крайность – не взрослеть. Остаться маленьким, не принять на себя ответственность. Стараться избегать уроков жизни. Вот это две крайности, которые нам нужно избегать. В остальном жизнь точно знает, какие уроки нам нужно сделать. На самом деле, наш путь в хорошем смысле, так же, как наш негативный тот сценарий, он тоже, ну, готов. То есть он есть, вот, пожалуйста. У каждого, на каждого из нас есть, у Вселенной, у судьбы, у жизни, есть хорошее место, хорошие ресурсы, которые чисто для нас предназначены, которым мы можем быть счастливыми, выполняя свои обязанности перед этим миром. И никто это место занять не может, про это сегодняшний разговор. Никто это место не займет. Понимаете? Никто. У меня есть мое место в этом мире, в котором я...

Пойдемте же в город Кришны. Там мы сможем дышать свободно. Он слезы наши осушит и раны наши залечит. Пойдемте же в город Кришны. Мы ему обо всем расскажем. Ты знаешь, как долго шел я, как путь был тяжек и длинен. Сколько раз я в пути спотыкался, сколько раз я падал и плакал. Сколько гор и лесов дремучих на дороге моей вставали. То собаки за мной бежали, то люди злые гнались. Сколько раз я хотел развернуться и в обратный пуститься путь. Ты не дал мне этого сделать. То гонцов прислал с доброй вестью. Кришна ждет тебя в своем доме. Потерпи, немного осталось. Или сам шептал мне на ухо. Не горюй, пройдет твое горе. Все пройдет, только я останусь. Так куда же ты без меня? Поводырь мое святое имя вел меня по этой дороге. Вместе с ним я взбирался на гору, проходил сквозь лесные чащи. Поводырь мое святое имя жалоб глупых моих не слушал. Иногда из походной фляги утолял мою вечную жажду. Или кручил, заставлял проникнуть, или раны мои врачевал. Путь окончился так внезапно. Город твой предстал моим взором. Я тебя у ворот увидел и друзей веселых твоих. Я чуть-чуть растерялся сначала, что мне делать с грязью дорожной. Но и тут ты пришел на помощь, слезы смыли дорожную грязь. Спасибо за это, Кришна. Спасибо, что ждал так долго. Но скажи, почему дорога, что ведет к тебе, так трудна? Горы зависти, реки злобы, вожделения, темные чащи, миражи гордыни в пустыне, непролазный страх, рвы. Улыбается молча Кришна и к груди меня прижимает. И из глаз, как колодец глубоких, тихо катятся крупные слезы. Отражается в слезах солнце. Знает он, что ответ неизвестен. Только сердце в груди его бьется, как набат колокольный. Сам придумал ты эти горы, насадил сам глухие чащи, вырыл рвы и пустыни создал, лишь бы быть от меня подальше. Так пойдемте же в город Кришны, где мы будем играть, как дети, где мы будем дышать свободно, где не будет страха и боли. Пойдемте же в город Кришны, где мы будем все время с ним. Прижмет нас к самому сердцу, и мы будем смеяться сквозь слезы, вливаться слезами счастья на его широкой груди. Не ликуй, пройдет твоя радость. Поводырь мое святое имя не пускало меня назад. Вернемся в город Кришны, где люди свободно дышат, где солнце доброе светит, где люди играют, как дети, где ветры теплые

И сам век имеет какую-то одну потрясающую особенность. Ее открыли ученые, когда проводили совсем нехитрые опыты буквально в конце 90-х, начало 2000-х. На одном из островов Тихого океана ученые решили, зоологи, ну, как бы всегда там в продолжении всех идей Дарвина, они все еще возятся с человекообразными обезьянами, пытаясь понять, почему же они до сих пор не... Что за особенно тупая порода, блин. Палок наличие есть, кокосов наличие есть, сбивать есть, что смысл встать на задние есть. Почему не становится? Почему не повторяется эффект Дарвина? Неужели один Дарвин только так эволюционизировал? Поэтому и назвал теорию эволюции Дарвина. Читайте внимательно название. Да. Это его история личная. Это глубоко личная, понимаете? Вот я выхожу рыбкой на берег, вот я уже пополз, вот я, смотрите, вот я разогнулся. Вот. И они проводили опыт. Они учили обезьян, человекообразных, или, может быть, просто говорил, они обучили рациональные вещи одной. Дело в том, что эти животные ели на острове бататы. Батат, вы знаете, что такое? Да, это корнеплод. Да, корнеплод такой, картошка такая тропическая. Вот. И они стали научили несколько обезьян мыть эту картошку. Мыть. То есть, они выдергивали батат из земли и тащили его, потому что, как говорят веды, получили высший вкус. Кормив их на протяжении какого-то времени с чистой картошкой, это без скрипа песка на зубах, да, и вот этого чистой картошкой, они развили у обезьян высший вкус. И когда он развился, они клали в земле картошку и мытую. Обезьяны все выбирали только мытую. Потом они сказали, хотите мытую, идите за нами. И они научили мыть обезьян. Обезьяны стали выдергивать бататы, таскать к ручью и полоскать там. Придавать своим детенышам. То есть, ну, лампочка Ильича пришла на Тихоокеанский остров, называется. То есть, цивилизация пришла. Но шок был абсолютно в другом. Который привел к открытию еще, ну, о котором предупреждал Эйнштейн. Общее, я не помню термин физики, назовите мне, если кто знаком. Общее поле знания, по-моему, называется. То есть, все это восприняли как очередную теорию. В конце концов, теорию относительности комиссия Нобелевская пыталась 16 раз понять, поэтому никак не могла выдать Нобелю премию. Он 16 раз обращался на соискание Нобелевской премии, объясняя свою теорию относительности. Так на 16 раз кто-то сказал, слушайте, видимо, не поймем все равно. Давайте дадим, сделаем вид, что поняли, пусть человек, ну, уже не приходит сюда больше. Уже стыдно просто, если мы с 17 раза не поймем. Давайте дадим этот миллион ему просто. Вот, и он предупреждал об этом, но никто не ожидал, что это сработает таким образом. Никто не ожидал, что на опыте с обезьянами станет понятно, что происходит в 21 веке. На грани 20-21 века. С отдаленных островов, разделенных океаном на сотни тысяч километров, от зоологов стали происходить сообщения, обезьяны моют бататы с необитаемых островов, где никто их не учил, где никогда они не мыли, они стали мыть просто. То ли это Nokia Connecting People, и не, people и не только, то ли это, в общем, ответа пока нет, но все начали задумываться над теорией единого поля, или как единого поля знания.

Вадра на ха.

தாக்கெடுத்துக்கிட்டு திங்கடுதா.

Say it now,

вспомнить. Вы пытались множество раз в жизни как-то устроить что-то, организовать, пытаться проконтролировать какие-то сферы жизни. И к чему это приводило? Поднимите руки, у кого есть опыт, что все в итоге разваливаться начинает. У кого такой опыт есть? Не у всех, но есть у многих. Некоторые еще в задумчивости думают, а может, получится все-таки? Может быть, все-таки я смогу Богом стать и контролировать все в этом мире? Описывается в Пуранах, описывается судьба одного йога. Его звали Вишвамитра, по-моему. Через аскезу, через практику медитации он стал обладать громадными мистическими способностями. Буквально он стал способен творить целые планеты в космосе благодаря своей мистической силе. Необычайное мистическое могущество, которое он достиг. В итоге он бросил вызов Богу. Он решил сотворить райское царство. Райские планеты, где не будет никаких страданий. И благодаря своей мистической силе он создал такие планеты в этой вселенной. Мы сейчас говорим о судьбе этой вселенной. Мы с вами не очень хорошо знаем космологию, как устроен этот мир. Мы даже эту планету не очень хорошо знаем. Но в древних текстах описано строение этой вселенной. Там описаны эти высшие планеты. В общем, своей мистической силой он создает второе райское царство. И своей мистической силой поддерживает его. Контролирует все. Планеты действительно висят в космическом пространстве. Там жизнь, процветание, счастье, никаких страданий. Множество-множество лет он поддерживал эти планеты своими мистическими способностями. И в конце концов эти его мистические способности, они стали иссякать, заканчиваться. Потому что ничего в этом мире вечного нету. То, что он накопил мистическую силу, она просто тратилась им. Точно так же, если мы накапливаем деньги и тратим их, их становится меньше. И в конце концов, он вдруг не смог уже поддерживать эти планеты, они стали разрушаться. И вот эти вот метеориты и кометы, которые до сих пор летают в этой вселенной, не что иное, как обломки этих планет, развалившегося этого райского царства, которое этот йог не смог поддерживать своей мистической силой. Сколько раз в жизни мы тратили множество усилий, чтобы что-то создать, построить дом, там, не знаю, какой-то счет где-то в банке. И ведь все разваливается. Ну, может быть, что-то еще не развалилось, я, конечно, понимаю. Но разве у вас не было опыта, когда все разваливается? Как мне один человек рассказал, у него было много очень энергии, там, он занимался каким-то бизнесом, ему хотелось, чтобы у него было несколько квартир. В итоге он построил один загородный дом большой, две квартиры в городе. И он потом мне рассказал, когда он все это построил, он вдруг с ужасом обнаружил, что теперь это все нужно поддерживать. И на это нужно тратить энергии не меньше, чем вот чтобы все это построить. Никогда не было у вас такого опыта. Мы не высшие контролирующие. Савитри Гаятри Мантра.

проблема это? Проблема это в том, что мы проецируем свою природу на временное тело, и в результате этого возникает, ну что ли, возникают проблемы. Проблема эго именно в этом, в том, что мы... Эго — это то, что помогает сознанию спроецировать себя на материю. Вот. И так как эго, как я уже сказал, это элемент защиты нашей внутренней, то когда эго слабое, когда защитные функции слабые, как проявляется эта слабость человеческая, как проявляется прежде всего? Как агрессия. И если я боюсь, а все мы боимся, то есть в чем проблема, я пытаюсь сейчас объяснить это. Так как эго спроецировало душу или сознание на материю, появляется страх. Мы знаем, что мы никогда, что мы умрем, в конце концов. Грубо говоря, это страх смерти, который лежит в основе всех остальных страхов. Вот. И этот страх – это ну, некая фундаментальная составляющая эго. Вот. Этот страх, когда эго становится слабым, проявляется как агрессия. Когда эго сильное, человек может так или иначе справляться с этим страхом. Поэтому нужно, чтобы материальное эго было сильное. Вот. Собственно, на этом основан фундаментальный принцип Бхагавад-гиты. Кришна два раза, всего 700 стихов в Бхагавад-гите, из них он два раза повторяет один и тот же стих. В начале и в конце, чтобы подчеркнуть этот момент. Шриян свадарма вигунах парадармах сванушпитат. Свадарма ниданам шриях парадармо баяваха. Он говорит очень важный момент. Он говорит, что лучше, если я действую в соответствии со своей природой, пусть несовершенным образом, чем я пусть даже совершенно действую, но не в соответствии со своей природой, потому что исполнение чужих обязанностей или чужой дармы порождает страх. Что мне хочется здесь сказать о том, что больное эго или непонимание того, кто я, для чего я предназначен, попытка действовать вопреки своей природе, попытка нарушить свою дарму, попытка имитировать кого-то еще, подражать кому-то еще. Что мы видим сплошь и рядом в современной культуре, к сожалению, которая не делает этого акцента на здоровом эго, эта попытка всегда приводит к саморазрушению через страх. Парадарма баяваха, чужой путь всегда опасен, всегда страшен. И Кришна говорит это Арджуне, он говорит, ты воин, поэтому ты должен сражаться. Ты должен исполнять свой долг воина. Чего бы это тебе ни стоило, как бы это неприятно ни было, у тебя есть некий долг, который нужно исполнять. И это самый безопасный способ

как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосою шафрановую. Оно покрыло жаркой охрой соседний лес, дома поселка, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Лучи восхода ритмично срезали своей тетивой градус за градусом угол обзора, наполняя день ароматным жаром. Сегодня отмечала день рождения дочь солнца. Украдкой наблюдая за ней сквозь полупрозрачную тюль окон, око пыталось коснуться самого дорогого лучика ее сердца. Но она была непреклонна. Поглощенной своей работой, она не замечала никого вокруг. Искусно сочетая 6 видов вкуса, она мастерила сладости, заворачивая их подобно зодчеству Вишвакарма. Белым мрамором застывало тесто в ее руках, и раскатывая длинную пластину, она отсекала все лишнее, как Микеланджело в своих скульптурах. Сохраняя безупречную структуру внутри каждого шедевра, она ни на миг не отвлекалась даже на аромат, который кокетливо тревожил кончик ее носа. Строго ведя головой в сторону, она не слушала приторных ноток. Все ее творение, от сладкой корочки расплавленного сахара до сочной начинки, предназначалось только одному юноше. Подобно лебедю, который отделяет молоко от воды, она вдыхала в воздух, не притрагиваясь к запаху приготовленной пищи. Ей хотелось предложить все, что она делает, образу, который ни на миг не покидал ее сердце, потому она обходила стороной даже тень получившихся творений, не говоря уже о том, чтобы вздохнуть над блюдом или засмотреться на него. Природа девушки как сахар. Опрокинешь на нее стакан воды, она растает, засохнув на поверхности острыми кристалликами. Но если растопить ее сердце, она оставит такой узор карамели в пространстве, что вы никогда не забудете каллиграфию этого росчерка. Поэзия, кулинария и яме заставляла каждого соприкоснувшегося с ломтиком ее искусства чувствовать симфонию этого сердца. А в нем плавилось и солнце, и золото, и синие сапфиры от любви, которую день ото дня она переживала в разлуке. Плетя лишь в глубине души эти секреты, стоило ей рассеять пудру по столу, как она тотчас превращалась в искусное ранголе. Подмечая украдкой тонкий узор, ее близкая подруга смахивала тайный орнамент, чтобы никто не заметил чувств, которые проскользнули ненароком. Но эта пыльца еще в лету складывалась силуэтом еле приметное перышко, оседая удипаном на кончике ее сари. Вспышкой молнии проносилась дрожь по телу. Яме замирала и вопросительно смотрела в глаза подруги, поймавшей взглядом мурашки на ее коже. Входная дверь распахнулась,

Весь как волны Ямуны на берегах Вриндавана. Слово за слово близнецов захлестывал смех, и радужные блики глаз сестры топили сердце Ямарадж. Время от времени, нараспев, она протягивала «Говиндам, Адипуруша». И в груди брата начинало щемить сильнее. Закончив кушать приготовленные яства, он повернулся на левый бок и произнес: «Проси любое благословение. Давно меня так никто не радовал. Выполню любую твою просьбу». Ями задумчиво смотрела в окно. Там, сквозь дымку в реке, она видела маленькую девочку, предлагающую в ладошки воду солнцу. Она стояла по пояс в воде и, боясь лишний раз потревожить священные воды, держала на весу левый локоть, нежно касаясь поверхностями пальчиками правой. Стоял ноябрь. Вода в реке напоминала жиженый холод и ничего более. Но мягкими подушечками своих стоп маленькие дети, старики и взрослые шли по дну этого берега, погружаясь головой под воду. Надежда очистить однажды свое сознание и сердце, ежедневно совершая омовение таким образом, была сильнее обжигающего холода. Ему нас болью в сердце произнесла: «Мой дорогой брат, ты бог смерти и вершитель судеб, прошу тебя, пожалуйста, избавь от встречи с тобой тех, кто совершает омовение в моих водах сегодня. Пусть каждый, кто омывается в этот день, очистится от всех совершенных им грехов и минует твои обители. Дай мне такое благословение, чтобы я наполняла сердца тех, кто принимает прибежище в моих водах, любовью к тому, кто живет в моем сердце». Татастху произнес Ямарадж. И ему нежно продолжила свою легендарную песню «Тамахам Баджами».

том, что новое время, которое сейчас наступает, это время такое революционное, это время нашего выбора, каждого из нас. Сейчас люди, в принципе, свободны. На нас действует, конечно, материальная цивилизация, но у нас есть свобода выбора. Мы, знаете, я для себя это состояние времени, которое мы сейчас живем, определяю таким словом «безвремение». То есть сейчас как бы вот все позволено. Хочешь – деградируй, хочешь – прогрессируй, хочешь – общайся, хочешь – сиди, как бы ной, если тебе не нравится эта жизнь. Хочешь – объединяйся в команды с кем-то, хочешь – будь одиночкой, хочешь – ребенка, рожай ребенка, не хочешь – детей, сиди бездетным. В принципе, как бы, знаете, вот так вот. Религии… Ну, да, вот у тебя такая религия, у меня такая религия. А в принципе истина никого особо не интересует. Ну, просто у тебя вот такая, а у меня вот такая. И человек, вот он такой, знаете, он на него ничего не действует. Его ничем не прошибешь особо. Потому что все эти картинки, которые мы видим, какие-то, сейчас, знаете, искусство такое, вы, наверное, заметили, что искусство такое, что экшена все прибавляется и прибавляется. То есть красок все прибавляется, и эмоции все. Вот, то есть человека надо пробивать как-то. Вот. Раньше, например, могла быть какая-нибудь затяжная сцена такая, и человек сидел и вникал, что там происходит, как там меняется, как бы. Вот, как люди там действуют, глубина вот эта вот вся, то есть человек вот проникал во все это. А сейчас есть такую стену, вот это как, если такая вещь проявится в телевизоре, вот будет какой-то фильм вот с такими глубокими какими-то моментами, это что вообще, что это такое? Это же вообще не цепляет. Ну, взяли бы, набили там морду кому-нибудь, ну, это понятно, по крайней мере, ну, это по-человечески. А тут что-то сидят, смотрят друг на друга, в отношения вступают. Вот эта вот вещь, отношения, чтобы вступать в отношения, нужно иметь свободное время. Нужно иметь время. Чтобы иметь такой дар, такую роскошь, как отношения, нужно иметь время. И сейчас человек, даже если у него внешнее время есть, просто вот время есть посидеть с женой, с ребенком, у него нет внутреннего времени. А что такое внутреннее время? Внутреннее время – это время, когда ты находишься как бы наедине, ты как находишься в контакте с самим собой. У тебя нет беспокойства, нет стресса. Стресс похищает наше внутреннее время. Мы становимся бедными, у нас нет внутреннего времени. То есть внешнее время есть, но внутренний человек, он не может соприкоснуться с другим человеком, с сердцем своим, потому что он в стрессе. Стресс – это не состояние, когда нам, ну, знаете, вот мы прямо вот в такое состояние, напряжение, истерическое какое-то состояние. Нет, стресс – это просто состояние внутреннего какого-то такого беспокойства. А что будет завтра? А что будет с моим счетом в банке? Там же с этим курсом вообще непонятно, что происходит. А у меня же там деньги лежат. Я же машину вроде хотел купить. Вот. Или еще что такое. То есть люди, знаете, это как азартная игра. В Ведах говорится, что есть последняя нога, вот последняя нога, на которую может опираться человек в своем счастье. Это честность. Или как вот порядочность. То есть порядочный человек может быть счастливым. А порядочный человек, он никогда не вступает в какие-то вот в авантюры. То есть он понимает, вот это вот как бы нормальное отношение, вот это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми, он может уделить время жене, внутреннее время.

Как знаете, есть хороший анекдот, как в небольшом поселении мусульманском жил мулла, священник. У него была мечеть, он был там духовным наставником для всего селения. И он обратил внимание, что один из его подопечных очень нерегулярно ходит на службы, редко появляется. Ну и просто из сострадания, понимая, что человек идет неправильной дорогой, он пришел к нему в дом для того, чтобы побеседовать, может быть, у человека проблемы какие, помочь ему решить там, и так далее. И пришел, завел этот разговор, и человек удивился, говорит: да я по писаниям живу. По каким писаниям ты живешь? Вот в Коране, смотри, написано: ешь, пей, гуляй, веселись. Я так и делаю. А почему ты дальше не читаешь и пойдешь в ад? Ну я же не святой, чтобы следовать всем писаниям. То есть он выбрал себе ту часть, которая ему нравится. И он ей следует, соответственно. Ешь, пей, веселись и гуляй. Вот. Соответственно, в зависимости от того, какие цели перед собой ставит человек, писания могут быть рассмотрены под разным углом. Это к вопросу о том, откуда такое разнообразие всяких духовных учителей, школ и так далее. То есть люди, кто, допустим, привык к тому, что вот там в России есть христианство, и все более-менее как бы однозначно. А смотрит в сторону Индии и говорит: да там кошмар какой-то, там сам черт ногу сломит на самом деле. В каком-то смысле человек прав, но разобраться в этом не так уж сложно. То есть говорится, что несмотря на то, что все поезда зеленые, ведут они в разные места. Надо выяснить, куда поезд идет, и отсюда принимать решение, садиться в него или нет. То же самое с выбором там религиозной традиции, которой вы собираетесь следовать. То есть выясните, а в какую сторону она движется, какие цели ставит перед собой. Конечные цели. Не какие-то не абстрактные нужны слова, а более-менее конкретные. Какие цели? И тогда становится ясно, можно следовать или нельзя. И, соответственно, вот у людей разные интересы. И поэтому те, кому хочется удовлетворять свои чувства, для них есть философы, кто объясняет Писание определенным образом. Те же самые

самое писание, что читают все остальные, просто говорят, вот это здесь вот так, вот так, вот так, потому что вот так, вот так, вот так. И Господь, Он создал все это универсально. То есть Он же не хочет противоречить нашим заблуждениям. Ну, как мы уже описывали, нам нельзя запретить что-то делать. Вот если я считаю, что мне там иметь жену и трех любовниц, это мое счастье. Ну как вы мне запретите? Ну можно меня приковать в кровати наручниками, но я же все равно в уме буду думать, вот счастье мое не идет ко мне, не дают гады, сволочи. Понимаете, то есть желание от этого не исчезнет. Оно уйдет вместе со мной, будет реализовано в следующей жизни. Если не в следующей, то через одну и так далее. Соответственно, чтобы мне понять, что это не приведет меня к счастью, мне надо дать возможность это реализовать и убедиться, что это ад. Что это не просто плохо, это ад. Я убежусь и сам перестану хотеть. Соответственно, вот Господь не лишает людей этой возможности. Поэтому Писание сделано таким образом, что те, кто хочет наслаждаться материей, наслаждаться чувствами, он имеет такую возможность. И он найдет в Писаниях подтверждение, что это действительно так, что это можно сделать, что это делай вот так, вот так, вот так, и ты получишь то, что тебе надо. Господь сам вдохновляет нас на это, просто вдохновляет. Ну, убедись уже быстрее, что ничего хорошего там нет. Ну, давай. Побуждает нас к этому действию. Соответственно, если человек считает, что от этого надо отречься, что вот в умозрительном философствовании, в деянии, в познании можно найти Бога, можно найти счастье, Господь дает таких мудрецов, которые объясняют, что да, это так. И, соответственно, они будут медитировать вот на это безличное сияние Господа. Они будут читать те же самые писания, что и мы, но везде будут находить.

Эпоха, в которой мы живем, характеризуется еще тем, что у нас нет чистых варн. То есть вот чистых режимов вот этих четырех в современном мире нет. Каждый из нас представляет собой конгломерат. Понимаете, наша психика работает в рассогласованном режиме. Это проявляется в том, что каждый из нас может проявлять одновременно несколько варн. Вот если кто-то сейчас не прилагал к себе то, что я говорил, заметили, наверное, что я вот, например, и учить люблю, да, и защищать люблю. А я люблю, например, и торговать могу, и мастерить могу, да, то есть я одновременно и швец, и жнец, и на дуде, и грец. И с одной стороны, кажется, вот классный, да, универсал какой, все может. И сам и выучит, и научит, и все, и защитит, все сам сделает. На самом деле это не так. Дело в том, что мы действительно представляем собой сейчас смесь вот этих качеств, но это означает, ни одна из них не реализуется у нас до конца. Понимаете? То есть опять мы приходим к тому, что глубины нет. Нет. Глубины отношений нет, глубины достижений нет. Есть очень поверхностная жизнь. И это то, что не приводит к удовлетворению. И что делать в этом случае? В этом случае нужно определить, какая варна доминирует. Самый простой способ определить это пройти консультацию астролога, по крайней мере, ведического астролога. Я не знаю, есть ли в западной астрологии все эти вещи, не могу сказать. Но в ведической астрологии точно есть. Это чисто математический расчет. Просто должен быть квалифицированный специалист, который его проведет. И он скажет, что в вашей природе проявлено такое-то, такая-то варна, такая-то, такая-то, доминирует вот это. И вот доминирующая варна, то есть доминирующий режим психики, его и нужно развивать. Вот, если же нет возможности пройти консультацию астролога, тогда лучше всего подойти к родителям и спросить, опишите мне, как я проводил свое детство, в чем любил играть, какие роли занимал в играх, чем больше всего увлекался. Ну, то, с чего я начал лекцию. Потому что ребенок в детстве проявляет естественным образом доминирующую варну. Даже если она у него смешанная, а у всех сейчас смешанная. Но доминирующая все равно будет проявляться ярче всех. Если он всех строил по подоконникам, это к шапке. Хотя он при этом, вот, ну, бизнесмен, предположим, хороший, деньгами умеет обращаться. И молотком тоже может стучать по делу. Понимаете? Но он не должен быть забивать гвозди, это не его дело. Он должен руководить тем, кто гвозди забивает. Потому что у него доминирующая варна такая. Понятная идея? То есть самый надежный вариант в данном случае – это просто спросить родителей. Потому что мы сами не помним, кто. В детстве сложно понять, кто. У нас просто кусками выдергиваем какие-то яркие вещи. Но вот тренд, растянутый во времени, понимание того, кто мы были. Это могут сказать нам наши родители. Те, кто с нами гуляли, смотрели за нами, как мы играем в песочнице. Мы же в этот момент были погружены в игру. То есть мы себя не оценивали. Вот, а родители оценивали нас со стороны.

0: нас есть какая-то всегда история в нашей жизни перед кем-то, часто есть, перед кем-то более слабым, чьей слабостью мы пользовались для того, чтобы обрушивать на него свои негативные эмоции, в частности, гнев, например, да. И тяготясь этим чувством вины, человек, сосредотачиваясь на нем, думая о том, как я виноват, как это ужасно, как страшно то, что я так поступал. Да, это невозможно. Например, жена может испытывать тяжелое чувство. Прослушав лекции доктора Цурсунова, например, можно загрузиться таким чувством вины, что надо будет десяток семинаров. Но скажите, лекции доктора Цурсунова разве виноваты в этом? Сам доктор Цурсунов виноват? Нет. Происходит следующее. Когда мы отягощены чувством вины, непомерным чувством вины, от которого не можем избавиться, то мы не можем все время жить в этом чувстве вины. Оно блокирует. Оно хорошо для того, чтобы сделать вывод из своих ошибок и двигаться дальше. Но если оно присутствует как что-то такое, что прилипло и не отлепишь, как говорят в народе, банный лист, то в этом случае, чем больше человек концентрируется на нем, тем, по сути, хуже его положение, как бы его положение, состояние эмоциональное. Что происходит? Концентрируясь на чувстве вины, человек, в конце концов, вынуждает себя обвинять того, перед кем он чувствует себя виноватым. Это закон. Потому что это чувство чудовищно. Понимаете? Одно дело чувство стыда за совершенную ошибку. Мне стыдно перед человеком. Так? Другое дело, когда это чувство стыда, оно принимает такую зацикленную форму. Я без конца себя обвиняю, упрекаю. Это как в одном из рассказов Антона Павловича Чехова, где человек чихнул в театре и плюнул нечаянно, брызнул на лысину впереди сидящему какому-то вельможе, там кто-то был, какой-то человек очень важный, да. Он так перепугался и загрузился чувством вины, что просто чуть не довел до белого коленя этого человека, извиняясь перед ним. Там вся история о том, как он это делал, да. Так вот, оказывается, если мы испытываем долгое время чувство вины перед кем-то, мы начинаем придумывать оправдание, почему я на самом деле не виноват. Вместо того, чтобы единоразовая акция признать, я виноват и все на этом. То есть я виноват, и сделать из этого определенные выводы для дальнейшего движения. Вместо этого мы погружаемся в чувство вины, считая, что мы безнадежны, долгое время считая, что это неисправимая ошибка. Вот это осознание неисправимой ошибки, параноическое осознание неисправимой ошибки, совершенной по отношению к мужу, по отношению к ребенку, оно создает из естественного продукта, естественного отхода эмоциональной жизни человека, она делает разрушающий яд. То есть человек входит в критическое умонастроение, оказывается, он начинает искать недостатки в том человеке, перед которым чувствует себя виноватым. Это единственное, что его спасает. Я должен оправдать себя. Меня мучает многие годы это чувство вины. И если человек не избавится от него, либо сам не даст себе нужное прощение, либо не получит его извне, что не всегда помогает. Иногда люди прощают нас, но мы продолжаем чувствовать вину. Бывает такое безумие. Бывает так, что человек говорит, да я все в порядке. Мы продолжаем крутить это кино. И получается, устойчивый эмоциональный токсин, блок, как соли в суставах, которые очень трудно сразу... Но они мешают нам жить, они мешают нам быть счастливыми. Потому что, например, чувство невинности, чувство ощущения своей как бы изначальной невинности, которая присуща живому существу, духовное, живое существо, каждый из вас, я не говорю про какое-то, душа. Не душа, которая у вас внутри, а вы, которые меня слушаете. Она абсолютно ни перед кем не виновата, представляете? Почему? Например, если вы пошли смотреть фильм «Детектив», в котором на втором часу фильма убили человека. Разумно ждать, что вас вызовут в полицию за соучастие? Или должны ли вы сразу же пойти и заявить в полицию всем кинотеатрам? Встали такие, пошли. Вы знаете, вчера в Coca-Cola Plaza, да, там или как это, Forum Cinemas, произошло убийство. Мы стали свидетелями. Мы раскаиваемся, мы тяготимся чувством вины, что мы не помешали этому. Мы не ворвались в будку, вот где находится кинопроектор, и не поборвали все шнуры, и не поколотили этого киномеханика, да? И вы боитесь страхи, вы чувствуете себя, тяготитесь виной, на моих глазах убили человека. Может быть, кого-то увечили, там избивали. Вы просто не спите ночами, изводите себя. Мне нет места просто в этой жизни больше под солнцем. Я не должен жить. Такой человек не должен жить, на глазах у которого пострадали невинные, а он просто сидел и кушал попкорн.
1: Смешно. Так вот, оказывается, душа является, согласно ведам, таким же кинозрителем в кинозале. И все, что здесь происходит, она не имеет к этому отношения вообще, как она может быть виновата по отношению к этому. Единственное, в чем она виновата, в том, что она параноически себя отождествила с кинозалом. Вот это ее самая большая вина. То есть она отождествила себя с происходящим на экране. Это ее большая вина. Она забыла свое истинное положение. В этом проблема.

Вам подойдет.

В ведах объясняется, что у человека есть Будхи. И слово Будхи от этого слова Будда. Будда значит пробужденный. Слово Будхи или разум, этим словом называется планета Меркурий. Будхи или разум – это особый дар человека. И анализируя этот дар, господин Кавей говорит, что есть четыре составляющих этого дара. Одну мы с вами уже посмотрели – самосознание, то есть способность посмотреть на себя со стороны, оценить себя. Будхи значит, слово «Будда» от этого – пробужденный. Когда мы реагируем просто как автомат, мы спим. Это сон человеческого разума. И, как известно, сон разума порождает чудовищ. И самым главным чудовищем являемся мы сами, который породил сон нашего разума. Когда человек пробуждается, то это значит, что он научился пользоваться этими четырьмя своими способностями. Разум работает, когда у меня есть эти четыре способности. Способность посмотреть со стороны, оценить себя, оценить все, что происходит, оценить свои реакции, оценить свои какие-то побуждения, мысли, действия. Так? Первое. Второе – воображение. То есть способность создать нечто независимое от окружающей действительности. Этой способностью воспользовался Франкл в лагере. Совесть или способность интуитивно видеть и ощущать, что верно, что неверно. Интуитивно ощущать истину. Мы все внутри знаем, что это хорошо, это плохо. Виктор Франкл очень интересно называет совесть органом смысла. У нас есть некий орган внутри, с помощью которого человек может найти смысл своего существования. Способность увидеть истину, интуитивная способность видеть истину. И свобода действия или свобода воли. Это четыре функции. И очень интересно, что в сущности о том же самом говорится в ведических священных писаниях. Веды, правда, говорят всего о двух функциях разума, о двух энергиях разума. Но эти четыре вещи вкладываются в две вещи. И там говорится, что у разума, у Будхи, есть две функции или две энергии – Айшвария и Вирья. И Айшвария – это способность отделять себя от материи. Способность – то же самое, посмотреть на себя со стороны. Способность оценить. Все. Первое и второе – вирья, героизм. Это способность применять наставления или применять высшие истины в своей жизни. Все, две способности. Не нужно даже четыре запоминать. Две способности, которые у каждого из нас есть. Способность понять, оценить себя со стороны, понять, хорошо это или плохо, разобраться в этом. И способность действовать, исходя из высших принципов, а не из инстинктивных, интуитивных реакций. Когда человек включает это, он становится Буддой. Он становится просветленным, он становится пробужденным, он становится счастливым.

Эго, первое, что оно делает, что такое эго, аханкара? Оно поддерживает наше представление о самом себе. И в соответствии с этим фильтрует любую информацию, которая к нам поступает, и допускает внутрь только ту информацию, которая имеет к нам отношение. Мы можем очень четко и очень ясно убедиться или почувствовать, увидеть, каким образом наше эго работает, когда мы будем следить за тем, какую информацию мы отфильтровываем. Кто-то с нами говорит, и вдруг нам перестает быть это интересно. И мы отключаемся полностью. Никакой информации внутрь не доходит. Или иногда человек говорит нам что-то. Бывало с вами такое, вы говорите что-то человеку, а он понял что-то совершенно другое. Или он выхватил какой-то кусочек маленький. Только то, что его интересовало, или только то, что имело отношение к нему, все остальное просто не услышал, в принципе. Наверняка сейчас то же самое происходит с вами. Что-то мы слышим, что-то мы не слышим. Это нормально. Тут ничего дурного нет, потому что таким образом мы как бы укрепляем свое «я». Мы питаем его тем, что мы уже привыкли, что нам нужно. У нас есть некие представления о себе, знания. И вся информация, все то, что поступает извне, мы отбираем из него только то, что нашему эго нужно. Или если кто-то, скажем так, если кто-то заденет вдруг нас или наше представление о себе, скажет что-то, что фух, мы точно это услышим. Мы можем не услышать все остальное. Но так как это имеет отношение к нам, вот, эго очень четко это, за это ухватится. Что оно будет делать с этим, другой вопрос. Вот, и второе, что делает эго, три функции у эго. Первое, это, собственно, поддерживать наше представление о себе и в связи с этим фильтровать все, что угодно. И сопротивляться каким-то изменениям. Эго очень жесткая структура. Вторая вещь – это, собственно, защищать нас. Эго – это очень, ну, скажем так, это некий защитный механизм, защитная функция нас. Вот. Эго – то, что поддерживает наше здоровье. Я не зря сказал этот момент. Если у человека слабое эго, у него будет слабое здоровье. Сильное эго – сильное здоровье. Сильное эго – человек с сильным эгом любую болезнь может победить. Если он активизирует, скажем так, достучится до источника силы, которая есть в нашем «я», в нашем эго, в нашем материальном вот этом элементе, он может любую болезнь победить. Я буду приводить пример, собственно, рак. Каким образом рак возникает? Это, ну, важная, что ли, вещь, потому что рак – это эпидемия современная. И третье эго, оно помогает нам удовлетворять потребности, и, собственно, смотрит на мир сквозь призму наших потребностей. То есть эго – это некая интегрирующая функция, интегрирующая защитная функция. То, что соединяет разные вещи. У нас много всего, но эго одно, и оно интегрирует все и помогает нам выжить здесь, существовать в этом мире. Это, скажем так, самое общее описание эго. И это нормально. Это нормальные функции эго, которые нам нужны. Если эго здоровое, то оно делает их очень правильно.

Недавно я посмотрел один фильм научный. Там просто показано очень ярко размеры нашей планеты. Вот Земля в пространстве. Есть Луна, она меньше. Есть Марс, Венера почти равные. Есть звезда смерти, совсем маленькая планета, крохотная по отношению к Земле. Где-то она существует. Но астрономы утверждают. Я не утверждаю, что это авторитетные какие-то заявления, но помогает развивать воображение. Затем следующая картинка. Земля, но рядом такие планеты, как Нептун, Уран, Сатурн, боже мой, и Юпитер. Я беру за голову. Юпитер, ну сколько он раз? Раз в 12 на больше нашей планеты. Может, больше, я не могу сейчас представить. Гигантская планета Юпитер. И потом следующая картинка. Музыка, она нарастает там. Чтобы добавить эмоции, Солнце появляется. Тут. И Земли уже не видно. Юпитер едва различим. В 300 раз Солнце превосходит размеры Земля. Да, мы думаем, какие колоссальные масштабы, какие энергии. Что там творится на Солнце? Эти крохотные планеты вокруг вращаются. Следующая картинка. Солнце пропадает из виду. Арктур, Антарсерс и другие звезды большей величины. В конце концов, продолжается. И ученые завершают это кадром, изображением Цефеи, которая почти в 2000 раз превосходит размеры Солнца. Если бы мы посмотрели на небо, мы не увидели ее. Она все заполнила собой 2000 раз. И где там? А ну, следующая картинка — галактика. Галактика, и там просто подпись, что это Цефея, это гигантская звезда, занимает там место не больше 1,5 миллиона пикселя. И музыка такая, значит, страшная, такой реквием. Умереть хочется сразу же. Кошмар, вообще эти энергии, они реально существуют, они под управлением, а? Кто-то управляет ими, или это неуправляемая энергия, вот Солнце, если она неуправляемая, представьте, одна вспышка в сторону Земли, нам конец вообще. И нужно жить в страхе, а вдруг астероид какой-то, а вдруг антимир, как ученый говорит, мир, антимир, с ним встретится, нам конец, аннигиляция, полное уничтожение. И кроме страха, просто кроме ужаса, ничего невозможно чувствовать. Но мы должны знать одну вещь. Знание, о котором мы говорим сегодня, о котором говорили все великие мудрецы прошлого, пытаемся повторять, превосходит все эти пределы воображения. Тот, кто обретает такое знание, становится бесстрашным. Все находится под контролем, от мельчайшего до величайшего. Бог превосходит и пространство, и время. Ишвара Парама Кришна. Таким образом, когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, мы должны знать одну вещь. Это знание совсем другого масштаба, чем можно себе представлять и думать. То есть сложность понимания Бхагавад-гиты именно ее масштабы. Она охватывает полное целое. И материальное, и духовное сразу. То в области материи мы не можем ничего понять. Что уж говорит, что происходит за пределами материи? Ну, Кришна, он говорит. Он источник всего. То есть, что ж такое Бог? Прабхупада говорит, недостаточно знать, что Бог велик или могущественен. Далеко недостаточно. Нужно еще углублять свои знания, насколько он велик и могущественен.

так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену так дими так жену

Если кому-то из вас повезет исследовать или изучать вайшнавскую поэзию, то вы можете столкнуться с такой поэзией, которую написал Биломангала Тхакур. Он на самом деле был просто-напросто слеп, когда он начал писать свои стихи, которые потом на протяжении многих-многих столетий были одними из любимых стихов вайшнавов. И он писал их, будучи слепым. Дело в том, что сам он, до того, как стать серьезным следователем вайшнавизма, он был очень сильно привязан к одной красивой, прекрасной женщине, которая была проституткой, и он очень был к ней привязан, к ее красоте. Случилось так, что в один день, один вечер, им овладело очень сильным похотливое желание, и он захотел встретиться со своей возлюбленной. Но в этот вечер была очень сильная гроза, и совсем не светила луна. И был сильный дождь, ливень, и Биломангала Тхакур переправился через реку с помощью трупа. Он даже сначала не понял, что это труп, он подумал, что это бревно, но когда в конце он вышел из воды, он понял, что он переплыл реку на трупе. Когда он вылез из воды и пошел к своей возлюбленной, он обнаружил, что дверь заперта, и он, сколько он ни стучал, ему никто не открывал, потому что был сильный дождь и гром, и его никто не слышал. И на заборе он увидел кажущуюся лиану, и он начал взбираться по забору на этой кажущейся лиане. Но потом, когда он забрался на этот забор, оказалось, что это была змея. И когда он уже добрался до двери, и когда эту дверь открыла эта проститутка, он своим видом настолько сильно поразил ее, что она первое, что она ему сказала: «Это удивительно, как ты в такую ночь, испытывая такие опасности, ты добрался до меня, и твои глаза и твое тело, оно выдает очень сильные желания, сильные похотливые желания, и ты пришел ко мне в это время». И она сказала ему, что если бы ты обладал бы таким же рвением, таким сильным желанием сблизиться с Богом, то ты бы уже давно стал бы чистым преданным Господа. Когда она это сказала, то Биломангала Тхакур, он испытал такое состояние эффекта, это очень сильно вонзилось в его сознание, в его уши. И, по сути дела, таким образом произошла трансформация его сознания. Он подумал, а ведь она права. Я грубый материалист, я провожу свое время таким низким образом. И так как он в предыдущих своих жизнях и предыдущих своей деятельности он имел дело с духовной практикой, ему очень резко в памяти врезалась его предыдущая деятельность, его предыдущие жизни. Он испытал такое вот очень сильное чувство, и с этого момента он решил стать серьезным вайшнавом, серьезным последователем ведической культуры. И он поблагодарил эту проститутку за ее урок. Он принял ее как свою шикша-гуру. Шикша — это означает тот, который дает наставление. Есть два вида гуру. Есть дикша-гуру, есть шикша-гуру. Дикша — это тот, который дает мантру, дикша-мантру, или дает духовное имя и наставляет в молитве и в мантре. А шикша-гуру, он может давать наставление. И вот он принял ее как шикша-гуру. И таким образом, вдохновленный ее наставлением, он оставил мирскую жизнь, он оставил свой дом, и он ушел во Вриндаван, нашел в святые места, чтобы полностью посвятить себя духовной практике. И с тех пор он начал сочинять стихи. И его стихи, они описывают великолепие верховной личности Господа. Когда он писал свои стихи, он на самом деле видел Господа воочию, он видел его прекрасные волосы, прекрасные глаза, он видел павлинье перо в его волосах, он видел его прекрасные одежды, он видел его тюрбан, видел его дхоти и так далее. И более того, он общался с Господом, и его поэзия, она уже находилась не на материальной платформе. То, что его поэзия находилась уже на трансцендентной духовной платформе. И его видение, оно было нематериальным. Это один из примеров вайшнавской поэзии, вайшнавской культуры. И Биломангала Тхакур, он восхвалял Господа как личность, которая исполнила всех достояний.

Вот всем слабонервным лучше выйти. Потому что есть продукты, которые очень надежно несут в себе вот эту энергию тамаса, ниши гуны. Мясо, рыба, яйца, водка, вино, наркотики. Если вы хотите, знаете, принять такую хорошую дозу тамаса, ну, внимательно посмотрите там на кусок мяса и подумайте, да-да, немножко стоит поесть. Просто если возникает желание поесть такую хорошую дозу тамаса, вот этой энергии, то можно съесть. Но я не хочу никого стращать. Вегетарианство – это просто чистый образ жизни. Другое дело, что у нас есть привычка, и мы сразу не сможем это преодолеть. И это не нужно делать ни в коем случае. Потому что, когда наша личность вот в этих энергиях тамаса, если мы не будем эту энергию есть, мы будем чувствовать дискомфорт. Это означает, что мы будем хотеть оторвать всем голову. Поэтому лучше не доводить до этого. Я жил в общежитии, когда учился в аспирантуре, вместе с семьей. У нас была соседка. Она постилась по полю брегу по пятницам. Ну, поль брег – это раздельное питание. Свеклу, морковку – все нужно есть раздельно, чтобы там углеводы с белками не смешивались. Вот. Когда она следовала чистому образу жизни по пятницам, весь этаж общежития знал, что из комнаты лучше не выходить. Я несколько раз случайно прошел мимо кухни, где она в разных кастрюльках все это варила. И потом сразу просто скорее закрыл дверь в комнату. Стояла, знаете, такая ненавидящая всех женщин и мешала там что-то в этих кастрюльках. Так она очищала свою жизнь. Так свою жизнь очищать не нужно. А то другие захотят очистить жизнь от нас. Не нужно создавать этих реакций. Вот, поэтому если говорить о вегетарианстве, то это некий естественный путь должен быть. Первый шаг к вегетарианству, когда мы просто отказываемся от мяса млекопитающих, таких высокоразвитых животных. Потому что самые такие сильные и грубые реакции мы собираем, когда мы едим это мясо. Рыба, допустим, или птица. Вот хотя бы это. Или хотя бы меньше просто есть. То есть так или иначе, просто, понимаете, вот важно понять некий путь. И сразу мы прыгнуть не можем туда, в самый конец. Но просто путь вот он такой. А кто-то может не согласиться. Я хочу привести некоторые аргументы. Длина кишечника животных, которые питаются мясом, очень короткая. Ну, очень короткая. 2-3 метра, если вы знаете физиологию. Длина кишечника у человека, скажите, пожалуйста, сколько? Ну, 12 – это что-то большая цифра, но так 8. В медицинском справочнике, в медицинской энциклопедии даются 8, насколько я знаю. Может быть, 8, черточка 12, но где-то в этом диапазоне. Так или иначе, это намного длиннее. Что это означает? Мясо, как продукт, не переваривается, в принципе. Это самый сложно расщепляемый продукт. Поэтому животные, которые питаются мясом, у них длина кишечника короткая. Высасываются основные элементы, аминокислоты, там что-то еще, белки, и потом просто выкидывается. Но когда мясо попадает в наш кишечник, он длинный и извилистый. И там еще тепло, кстати говоря. Процессы гниения начинаются активные. Пока это все дойдет там до конца, лучше не заглядывать туда, на самом деле. Потом это все всасывается в кровь и становится нами. Меня знаете, что поразило? Мы в свое время, у нас был такой период, когда мы работали с фитнес-клубами, я совершенно поразился этому. Мы обнаружили, что у разных элитных этих фитнес-клубов там есть одно правило для агентов, которые начинают представлять услуги фитнес-клуба. Это в договор вписано было, что человек не должен есть мясо. Он своей личностью должен демонстрировать чистый образ жизни для клиентов. Просто вот это здоровье, оно должно излучаться, вот эта чистота какая-то. Он своим обликом должен был вдохновлять. Вот такой контракт просто. Вот. Понимаете? Интересно очень. Что касается ислама, то, знаете, у меня была программа в Алма-Ате некоторое время назад. Ко мне подошла одна женщина, у которой ее дедушка очень серьезно следует исламу. И когда его внучка рассказала ей вот о курсе, о тех знаниях, которые она изучает, он достал ей книгу и стал читать суры, в которых говорится, что если вы хотите, чтобы ваша молитва стала более чистой и могущественной, откажитесь от мяса. Эти наставления не даются на поверхности. Традиция, это очевидно, потому что на поверхности есть какое-то приспособление к широкой массе. Но серьезная духовная практика в любой традиции, в христианстве, в исламе, где угодно, она связана вот с этой чистотой. Это просто чистый образ жизни. Как мы можем молиться, если наше тонкое тело несет все эти низшие энергии? Наша молитва не может быть просто чистой и концентрированной.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

Наша Вселенная нам кажется бесконечной, но Махаттатва – это огромнейшее творение. Веды очень много об этом описывают. Измерение. Можно так, я не знаю насчет каналов, с чем соединять, тоже мне трудно представить. Я просто знаю, что даже вот, как бы сказать, в этой Вселенной существуют эти измерения. Ну, допустим, среди нас живут всякие духи. Еще одно измерение. И раньше люди в ведические времена, у них было больше измерений. Поэтому они могли общаться с ракшасами, которые в сказках, да, вот мы все слышали. То есть бабы, там всякие, там лешие, там всякие, да. Сейчас мы их не видим, сейчас никто в это не верит. Но раньше измерений было больше, в ведические времена люди больше воспринимали, у них было совсем, как бы сказать, другое мировоззрение. И они могли воспринимать не те измерения, которые сейчас мы видим, а гораздо больше. Я не знаю точно сколько, может быть, 4 измерения. Да, параллельно среди нас существуют различные существа. Мы их уже не видим. Да. Говорится, что из-за того, что люди они стали больше материалистами, то у них закрылось это еще одно измерение, и они не могут воспринять вот тонкие вещи. То есть практически не видят их. И если человек сотачивается на эту махаттату, великую материальную энергию, все, что в ней входит, это называется махаттату. Все элементы туда входят, все наши чувства, все органы, все, если представить, что такое махаттатва, то есть все, что есть в нашем космическом творении, это есть махаттатва. И если вы будете сотачиваться, сосредотачиваться на эту махаттатву, вот эту материальную природу, и что Господь повелевает всей этой махаттатвой, что Он контролирует ее полностью. Представьте себе, вот так можно представить, то ум ваш начнет расширяться. Глобальное космическое творение, глобальное. И то, что Бог, Он контролирует всем. И когда вы это будете сотачиваться, то ваше тонкое тело сначала начнет увеличиваться до больших размеров. И потом, в какой-то момент, вы сможете увеличивать постепенно свое тело. Мало кто проявляет такую способность сейчас в Индии. Становиться махимой, то есть великим таким, большим. Говорится, что раньше люди, они были ростом больше, чем сейчас. Ну, где-то приблизительно 4500 лет назад. А даже где-то сейчас, в бывшем Советском Союзе, я не помню где, в каком месте, там есть гробница одного древнего человека, которая там, я не знаю, 3 метра такая гробница. И там кости лежат 3-метровые такие. Я не помню сейчас, где это место находится. Говорит, что это какой-то святой, ну, древний святой какой-то. Гробницы такие большие были. И вот 4000 лет назад некоторые люди, они достигали роста 5,5 метра. Такие великаны были большие. Ну и говорится, что и деревья такие же больше были, чем сейчас. Ну и все было больше, трава была больше. На следующем занятии я буду рассказывать про предсказания. И в предсказаниях уже говорится, что постепенно с деградацией все будет уменьшаться. И в конце вот этого века Кали, люди будут 75 сантиметров, такие карлики, бегать. И все уменьшится. Все постепенно будет уменьшаться. Вот так эту способность можно достичь авторитетным методом. Об этих способностях я пишу книгу, где расписываю все более подробней. И веды, они очень интересны в этом смысле. Очень глобальные знания там даются. И главный аспект веда говорится, что нужно исполнять свой долг. Свой долг материальный и свой долг духовный.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: Больше кушайте кашу. Каша традиционно вот еда для таких вот ситуаций. Когда холодно, когда зима долго, когда все время с небом проблемы. Каша. Каша с маслом. Тем более кашу маслом не испортишь. Поэтому ешьте хорошую кашу с хорошим маслом. И это даст, в общем-то, энергетику достаточную. Проверенная, отработанная для наших мест система. Со специями будьте аккуратны. Сейчас все экспериментируют со специями, а специи немножко не наша традиция. У нас всего две специи. Да, мы говорили. Лаврушка, петрушка, черный горошек, там горошек перец, да. Поэтому нужно быть аккуратным и по чуть-чуть берете одну специю, по чуть-чуть пробуете, к ней привыкаете, смотрите, как она действует. Но когда вы берете, не дай бог, восточный рецепт и ложите специи чайными ложками, можно очень легко себе сбить гормональную систему еще какую-нибудь. Очень легко. Потому что специи — это очень активные биодобавки. Это активнейшие биодобавки. Очень активные. И к ним нужно привыкать, я бы даже сказал, в национальной манере. То есть вот принято самое, вот он родился, ему сразу, ну, в

там вместо соски чили в рот засунули, он его сосал. Сразу, то есть тот он там на востоке родился, всё. И он к нему привык. Но если русский человек, ему хотя бы маленький кусочек чили попадается, у него пищеварение прекращается. И он воду ищет, вода тоже не помогает. Пробовали чили, нет? Чили нужно быть аккуратным, потому что специи приходят с востока, но никто не знает, как ими пользоваться. Помните, чили это плохая специя. Это называется специя в тамагуне, специя в невежестве. Это невежественная специя. Она привела к деградации целую Индию. Понимаете, это специя невежественная, она не развивает мыслительные процессы. Она развивает сексуальные эмоции. Это очень вредно. Сексуальные эмоции. Поэтому восточные люди такие весёлые. В этом плане у них очень острая пища. Это очень опасная специя. Избегайте острого перца. Избегайте. Вот наш вот перец горошек, вот тот, вот он наш. Спокойно съел и спи. На печи. Да, всё. Съел кавачи, спи на печи. Всё нормально. Да, нам не нужно, мы тут не рожаем по 40 детей. А раз мы не рожаем по 40 детей, мы начинаем заниматься вот этими игрищами, о которых я сейчас рассказываю. Это вредно. Почему там эта специя прижилась? Потому что много детей рожается. И пусть себе рожаются хорошо, нормально, весело, им здорово. У нас другая традиция. Поэтому эта специя описывается очень опасная специя. Нужно какие-то другие, все специи очень острые, они пряные, нужно потихонечку. В системе питания есть такой принцип, он описан. Но называется привычка. Нужно к чему-то долго привыкать. Поэтому берёте какой-то спец, вы привыкаете к ней. Привыкаете. Причём это должна быть специя, а не высушенная, чей-то невысушенный бизнес. Очень опасные специи, особенно никогда не покупайте уже перемолотые специи. Это крайне вредно. Потому что не хочу ничего говорить против восточного бизнеса, но добавляют в перемолотые специи всё что угодно. Песок добавляют. Просто песок. Поэтому здоровая система такова: нужно покупать свежую, не молотую специю. Например, когда вы покупаете гвоздику, берёте гвоздику, ложите на лист бумаги и пальцем проводите. И остаётся длинный жирный след. Значит, хорошая гвоздичка. Если она порвала бумагу и ещё стол поцарапала, и палец проткнулся, значит, уже не специя. То есть специя должна оставлять масляный след. То есть специя несёт в себе масло какое-то. И поэтому это масло нужно выделить. Как? Называется масала. Это вы растапливаете масло, например, сливочное какое-то, и туда бросаете эти специи, только запах пошёл, всю эту масалу вы выливаете себе в еду. То на получается

0: Промазанное внутреннее есть наружнее. Вы можете это... Если вам масло какое-то подходит, допустим, льняное там масло, да, там, или, допустим, масло конопляное, то можно прям перед обедом раз, ложечку, две, перед едой кушать. Да, если вы чувствуете, что вам плохо, вам трудно ходить в туалет, чувствуете, что излишние постоянно газы, допустим, чувствуете, что слабое там пищеварение у вас, то раз, употребляете масло. Сейчас даже продается в супермаркетах. Подходите, там столько разных бутылок, и тыквенно, и сезамово, и горчичное. Все только надо правильно, чтобы подходило.
1: Там можно покупать.
0: Да. Подошли, посмотрели примерно, подходит, не подходит, и взяли, купили. Масло всегда, правило нанесения масла всегда должно быть теплым или горячим. То есть, ну, конечно, чтобы кожа не связала, чтобы оно было теплым. Чем масло теплее, то есть, температура выше, тем оно глубже впитывается и быстрее впитывается. Промасливаться можно просто даже вот здесь промасливание как делать. Если, допустим, сейчас вот вата доши будет повышаться, оно уже повышается. Зимой будет распространение ваты доши. Вот. Можно просто брать универсальные масла, как кунжутное, топленое масло, кокосовое. Вата пита кап. Допиты кокосовое масло. Просто, допустим, берете утром, распариваетесь, становитесь под душ, распариваете тело. И берете чуть-чуть сюда, ну, 1/2 чайной ложки. Берете, подогреваете, раз сюда масло, сюда нанесли на солнечные зоны. Где вы на руках часы носите, и на ногах тоже, где часы носите. Вот сюда, раз, так, вот эти зоны. Тело распаренное. Вот. И потом просто берете все, втираете. И сюда тоже. Сюда, на грудь и на спину. И все это раз стираете. У вас тонкий слой будет. Как раз будет защита выстраиваться вашего тела. Вот. И вы потом спокойно идете на работу. Только после этого вы протерлись, все, сделали мини-объямку. Потом берете, делаете омовение просто сверху. Вытираетесь полотенцем и идете на работу. Не, ги, оно будет для... А? Кунжутное масло будет для ваты, для питы будет кокосовое, ги будет для как. Момент такой. Можно утром промасливаться, можно вечером. Как определить? Если вы ночью мерзнете, или вам просто нормально, как бы температура в норме, то вы промасливаетесь вечером. Если вам ночью жарко, вы постоянно потеете, то промасливайтесь утром. Это критерий. Соответственно, вечером вы точно так же промасливаетесь. Под душ стали, распарились, нанесли, значит, у нас получается 6 точек, нанесли и промасливались. Все. Потом можно полотенцем протереться и спать. А? Грудь, спина еще. Грудь, спина.

Мантра арта шакла санту пуна шакту мулла та татуран буддина

0: Нарушение закона к чему приводит, вы все знаете. Человек попадает в тюрьму заключения. Но в наше время, конечно, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. О времени хочу сказать. Так и есть. Я вспомнила сейчас Иисуса Христа, его высказывание. Пророк. Из Иешуа иначе. Ну и тоже. Благословляйте оскорбляющих, унижающих вас и ваших близких, сказано. Любите врагов своих. Это неспроста, там глубина такая. Вы знаете, что о дереве судят по плодам. А по словам судят о качестве поведения человека, о сознании человека. Сознание означает «я есть». Сознание самое главное. И вот слова наши служат плодами сознания. Сок смысла их праведной речью сочится в устах. Речью управляет огонь. Вот что опасно. Не предлагайте, говорю детям, этому огню нечисть. Не оскверняйте. Вы померкнет, потухнет огонь. Правильно, погаснет. Вот во многих дагестанских языках огонь означает «а». Еще «ар». В нашем языке, у табасаранского языка самый сложный язык, вы знаете, второе место по сложности занимает. «Ар» у нас означает «линия», «граница». И не переступайте. Правильно? Уже опасно. Предупреждение как бы. «Ай» – огонь, «ар» – линия. Я задаю вопрос, этим говорю. Чем отличается человек, человеческая форма жизни от животной формы? Вот так.
1: И что же отвечают дети?
0: Вот я сейчас могу сказать всем во всеуслышание, чем отличается. Никто не, многие не задаются этим вопросом, правильно же?
1: Да.
0: Оказывается, Бог одарил, можно сказать, человека такими двумя божьими дарами. Он наделен разумом и речью. Правильно?
1: Да.
0: Вот. И речь, говорю, должна быть какой, ребята? Разумной. Homo sapiens, человек разумный, скажем.

0: Здесь мы покрыты материальным телом, а там нет покрытия.
1: Здесь все души и душа.
0: Нет, рядом нет. Она всегда в центре. Она в центре духовного мира. Вы ее всегда видите. Как это называется? И опять появился перед нами золотой шпиль адмиралтейства. То есть он всегда в центре. И все дороги, они вот ведут к этому центру. Я помню, меня замучила эта фраза, то есть в детстве. Да. И вот то же самое духовный мир. То есть, ну куда бы вы ни посмотрели, везде вы увидите эту главную точку духовного мира. Бога. А душа имеет свою полную форму. То есть как это объяснить? Скажем так, как-нибудь грубо. Вот мы сейчас сдутые. То есть вот нас сдули и поместили внутрь материального тела. Духовная практика — это мы берем насос и себя накачиваем. Раздуваем. То есть там появляется духовное тело. Вот я очень грубо так объясняю. А это убираем, оно не нужно. Это скафандр. Это скафандр нужен, чтобы мы находились в кислотно-щелочной среде. Материальный мир — это кислотно-щелочная среда. Тут разъедает все, вы заметили, нет? Железяки ржавеют, тут все портится, все разъедается. Все. Вредно, активно, как называется, в общем. Агрессивная среда. Поэтому, чтобы душа не мучилась, ее в скафандр. Понимаете? А скафандр не менее агрессивный. То есть тоже гадость еще та. Понимаете? Все, там, желчь, так сказать, все это. То есть, оно имеет такую же агрессивную природу и защищает нас. Вот мы вот в скафандре. Самое главное его не пробивать, не протыкать, не ломать, то есть чтобы вот работало. Все, то есть когда мы попадаем, то есть мы сейчас в неестественной среде, как под водой в скафандре. Когда мы выходим в естественную среду, духовный мир, как, мы что делаем? Скафандр снимаем, дышим полной грудью. Вот примерно так вот. Если грубо, очень грубо. Именно так и есть. Именно так и есть. Поэтому, да, вы уже как душа, вы уже говорите, я душа. Сейчас вы говорите, я душа в этом теле. Это значит, что, знаете, водолаз. Он говорит, я водолаз в водолазном костюме. Он же так не говорит. Почему? Потому что он осознает, что он просто водолаз. Но он водолаз в водолазном костюме. Так как мы не осознаем, что мы просто водолазы, нам нужно этому учиться. Мы должны это повторять себе. Я душа в материальном теле. Нет. Представьте себе, что сидят такая класс водолазов. И главный водолаз, инструктор, им говорит, главное в жизни не забыть, что вы водолаз в водолазном костюме. Если вы это забудете, все. Тут же начнутся проблемы. Нет. Поэтому, как только водолаз забывает, что он находится в водолазном костюме, тут же так называется? Называется сумасшествие. То есть он мучается. Он мучается, он неправильно осознает реальность. Неправильно осознает реальность, он неправильно оценивает ни свое состояние, ни внешнее состояние. Ни внешнее состояние. Поэтому и вот наша задача просто прийти в себя. Прийти в себя, мы должны вспомнить свое естественное положение, что мы водолазы в водолазном костюме, что это агрессивная среда, с ней лучше не шутить, будут большие проблемы. Наша задача — выбраться побыстрее на поверхность. А сейчас мы немножко в сумасшествии. Мы думаем, это я в водолазный костюм.